0: Welch Spiel!
1: Утро пищеклим.
0: Тем подле не паже.
1: Мизи.
2: Вело, вело.
1: То уже не чекано, ти счастина.
2: Вело, вело.
1: Ай, ты ж без наруч, падни.
2: Вело, вело.
1: Ай, ты ж,